0: 未来你将拥有一辆属于你的纯手工打造的变速自行车，无与伦比，战车无价。
1: 不必行此大礼。干嘛？
2: Вообще-то у меня есть другая работа. Мне сегодня нужно вернуться в Питер. И кроме того, я не смогу решить эту проблему. Я хоть и специалист по механике, но об этой вашей машине мало что знаю. А вот, кстати, несколько лет назад я приезжал к вам на техобслуживание, и у вас здесь работал парень по фамилии Цуй. Специалист очень высокого уровня. Отлично разбирается в технике. Кстати, где он?
0: Чан Чан, я его给你翻译.
3: Кто?
2: Цуй. Ну да, точно, Цуй. Вот он наверняка справится. А мне
0: больше делать нечего.
4: До свидания.
2: До свидания.

0: 酸菜粉，拿筷子去。
1: 这个回头给我用上。
0: 行啊，本来就是你给我买的，你想咋整咋整呗。
1: 你倒还挺善良，我想拆了它。
0: 老舅，你一定是想研究。
1: 是的，研究它，模仿它，超越它。
0: 老舅，你必然超越。
2: 你知道顶级豪车吗？
0: 听说过。
2: 你知道顶级豪车为什么昂贵吗？
1: 是因为它每一个部件都是纯手工打造的。未来，你将拥有一辆属于你的纯手工打造的变速自行车，无与伦比，战车，无价。
3: 不必行此大礼。干嘛？
4: Вообще-то у меня есть другая работа. Мне сегодня нужно вернуться в Питер. И кроме того, я не смогу решить эту проблему. Я хоть и специалист по механике, но об этой вашей машине мало что знаю. А вот, кстати, несколько лет назад я приезжал к вам на техобслуживание, и у вас здесь работал парень по фамилии Цуй. Специалист очень высокого уровня. Отлично разбирается в технике. Кстати, где он?
1: Чан-чан, я его гинфайя.
5: Кто?
4: Цуй. Ну да, точно, Цуй. Вот он наверняка справится. А мне
1: больше делать нечего.
6: До свидания.
4: До свидания.